Совершенно запрещенные. Пелинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!